последнюю слезу, после чуду на прагу свой детинства. Как цветы узму, постанешь камень и траву, что не листа. Усан ми дойде майчин лик, покаже сине, опроси.